Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.

Удачи! Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн! В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец! Теперь наш гол — сделать вас буйным зверем. Wear the Horn! The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!